дышимо во лиш пораз. Керула собир да иранса, жалис, керу кентар.